Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: среду в Белоруссии без осадков. Достаточно солнечно, в среднем около 20 градусов тепла, только в Витебске почему-то всего-то плюс 18.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Венеции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

Новый трек. Реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: FM. Погода на Центр FM.
1: В среду в Белоруссии без осадков. Достаточно солнечно, в среднем около 20 градусов тепла, только в Витебске почему-то всего-то плюс 18.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама. Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Белорусский трек.
2: Вышел в белый свет, и четвертый тихий час завидал на вас.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Реклама. УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Новый трек.

0: среду в Белоруссии без осадков. Достаточно солнечно, в среднем около 20 градусов тепла, только в Витебске почему-то всего-то плюс 18.
1: По материалам ресурса «Погода Байкс».

очередной бодростью заряженный привет лови из студии Центр ФМ. И, возможно, с праздником. Да, сегодня отмечается Международный день молодежи. Кстати, не так давно стала активно циркулировать новость о том, что якобы ВОЗ раздвинула возрастные границы. И, как сообщали различные источники, молодыми людьми по версии ВОЗ считаются люди до 44 лет. Согласно этому мифу, средний возраст начинается с 45 лет, а пожилым человек считается уже 60. Но никаких подтвержденных источников все-таки не нашли. Кто-то придумал, кто-то запустил. И все-таки молодежью называют людей до 24 лет. Ну, а взрослые — это уже от 30 и так далее. А вообще самое главное – не соскуфиться в любом возрасте. Потому что знаем мы и 20-летних, которые уже опустили руки, ничего им не интересно, жизнь потеряла всяческие краски. А есть люди, которые в 60 лет – ого-го! Дадут фуру любому подростку. Так что самое главное — оставаться молодым в душе. Ну и, конечно, заряжаться лучшей музыкой, которая здесь, на Центр ФМ, имеется в огромном количестве. Полина Говоровская зовут меня. Стартуем в новый день, а впереди уже КАЗ.

0: очень скоро Королева вместе со Switch Disco. Отличного тебе дня!
1: Реклама.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

8.14 в стране, и в это время уже начинают потихонечку скапливаться автомобили на столичных дорогах. Местами затруднения в данный момент на 3 балла. Есть небольшая пробка на МКАД от Ташкентской улицы до Магистральной и на Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости. Следим за ситуацией, всем приятного пути. Ну а далее Кельвин Харрис и Джази и Адриатик.

0: флешбэк.
1: Вспомним мы хит под названием «Lawless Theme», дебютный сингл британского хаус-дуэта The Shapeshifters. Парни выпустили его в 2004-м, и, пожалуй, это самая известная их работа. Название песни переводится как «Тема Лолы». Изначально это было рабочее название трека, потому что его идея зародилась благодаря девушке по имени Лола. Все просто, это жена одного из диджеев. Как-то они прослушивали ее коллекцию винила и наткнулись на красивую песню «What About My Love» Джонни Тейлора 1982 года. И так прониклись, что мелодию для своего трека позаимствовали как раз-таки из этого ретро-хита. Далее пригласили госпел-певицу Кукин, и танцевальные чарты планеты пополнились свежим бенгером.

что, ну, главное не забывать о скоростном режиме. Однако есть места, где даже при желании не особо разгонишься. Намекаю на столичные дороги. Местами затруднения уже на 4 балла в эти минуты. Сложности по Денисовской, Иванеево от Мельничного переулка.

0: сейчас поделимся новостями.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко накануне провел совещание с членами Совета министров. На повестке дня стояли темы работы агропромышленного комплекса, поддержки семьи с детьми, охраны природы. Одна из самых дискуссионных тем – стимулируемой рождаемости. Чтобы выбраться из демографической ямы, государство готово изменить подход к начислению пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Премьер-министр Беларуси провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Главы правительств рассмотрели вопросы экономики и взаимоотношений двух стран. Президент детально поинтересовался итогами этих встреч и переговоров. Были затронуты также вопросы участия главы белорусского государства в предстоящих саммитах и ряда международных организаций. С 1 августа более 60 тысяч молодых специалистов пришли на новые рабочие места. Художник-декоратор, врач-офтальмолог, зоотехник. Профессии, которым ребята шли несколько лет, наконец перестали быть строчкой в дипломе и превратились в часть их повседневной жизни. Первые рабочие дни редко обходятся без волнения, но уже совсем скоро оно уступит место опыту. Чтобы ничего не омрачал образовательный процесс, мониторинг школ, товаров по всей стране. Канцелярия «Галанте», одежды и обувь в поле зрения весь ассортимент к учебному году. Проверяют качество материалов, безопасность, соответствие требованиям и маркировки. Отдельное внимание цене, которую нужно заплатить за товар. Если продукция вызывает вопросы, ее отправляют в лабораторию. 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» пройдет 15 августа в агрогородке Лясковичи Петриковского района. Организаторы анонсируют около 3000 участников и 50 тысяч гостей. По масштабам фест обещает стать рекордным за всю историю проведения. Новости компании. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Я Александра Шанова. Хорошего дня!

0: Попкорн News.
1: Каких только соревнований не бывает. Например, есть чемпионат по лени, кто дольше без дела пролежит. Есть чемпионат по экстремальному глажению, люди должны выгладить вещи, зависнув над рекой, например. И вот список пополнился. Теперь есть соревнования по уборке. Звучит как страшный сон подростка. Ну или как мечта фанатичного блюстителя чистоты.
2: Пока у меня будет натоптано в парадной, я буду бороться за чистоту.
1: Да, представляете, в США специалисты по уборке ежегодно принимают участие в состязаниях Housekeeping Olympics. И недавно такое состоялось. Сотни людей боролись за трофеи и несколько тысяч долларов призовых. Это не шуточные соревнования. В нем участвуют профессионалы из гостиничного сервиса и клининговых компаний. Причем понаблюдать за тем, как кто-то натирает полы, собираются целые трибуны зрителей. Со слов организаторов, в этом году зрители по всей стране смогли увидеть профессионализм и соревновательный дух людей, чья ежедневная работа помогает поддерживать чистоту, безопасность и комфорт. Ну, например, в одном из заданий участницам нужно было на скорость вымыть полы. Судьи оценивали скорость, технику обращения со шваброй и то, насколько чисто был вымыт отрезок. Баллы снимались за оставшийся мусор или пыль, сбитые препятствия и нарушение порядка выполнения задания. Но одновременно с этим прошли еще и гонки с пылесосами, скоростная заправка кроватей, броски рулонов туалетной бумаги в корзину. Также нужно было безупречно заправить кровать. Ну а если кто-то успевал после всех этих заданий еще и фигурки из полотенец скрутить, наверняка получал бонусный балл. И это, безусловно, полезное соревнование. Возможно, и у нас когда-то появится похожее мероприятие. Не исключено, что даже конкурс из разряда «А ну-ка, девочки!». Только пока на повестке у нас уборочная компания другая. Хотя тоже соревновательная.
3: Утром покос, вечером надоит, а тут вишня взошла, свекла заколосилась.
0: Попкорн.

сегодняшний день у нас особенный. Луна готовится к новолунию. Это значит, что энергия утекает быстрее, чем зарплата на маркетплейсе. Нервишки могут пошаливать. Лунный цикл на финишной прямой, и это сказывается на всех. Может быть и беспричинная тревога, какие-то панические атаки. В общем, стандартный набор предноволунного периода. Что с делами? Ну а все. Нерешенные вопросы вполне возможно останутся нерешенными сегодня. Лунные сутки категорически не располагают к работе. И это официальное разрешение для всех прокрастинаторов. Ну вот если привык откладывать на потом, поздравляю, твое время пришло. Звезды советуют не совершать резких движений и немножко притормозиться. Если очень хочется, время и место позволяют, можно и буквально где-нибудь почилить. Напряженный день в плане

0: это долго не продлится, скоро у нас новолуние, а вместе с ней новая позитивная энергия, хотя необходимый зарядный процент даст тебе центр. Центр FM, естественно.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
4: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Где сегодня теплее всего? Правильно, в Бресте до 24 градусов, в Гомеле и Гродно 22, в Витебске, в Могилеве, а также в Минске сегодня плюс 20. Зато везде переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

всему, коллеги, ученые из разных стран друг другу не верят, потому что все никак не могут остановиться. И вот очередное исследование, тут уже специалисты из Австралии и Германии провели свой эксперимент и выяснили, что люди, которые в течение часа делают такие вот микро

0: Бодрого утра желаю тебе я, Полина Говоровская, и лучшие диджеи планеты.
1: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. Адреналин. В этом году ты точно успеешь.
3: Клич Полесся запрошает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.

0: Дрейк в нашем эфире «All I Wanna Do», но вот изучив верхние строчки глобального чарта Beatport, могу сказать, что музыка там по звучанию гораздо мягче. Но что тут говорить, надо самому все услышать. Сейчас познакомлю.
1: Топ Дэнс. Третье место.
0: На третьей строчке глобального чарта Beatport находится Клуни. В последние несколько лет он показал себя как один из самых надежных продюсеров в жанре тег-хаус, увлеченных басами. И вот трек «Good Girl» — его вторая совместка с британским дуэтом «Prospa». Ну, Клуни говорит, что эта песня для фестивалей создана, в наушниках не очень слушается, хотя я бы с ним поспорила. Это третье место.

0: Dance. Второе место.
1: А вот здесь у нас Адам Тен. За последние 10 лет он сформировал свой уникальный стиль и стал одним из ведущих имен на андеграундной сцене. Говорит, что всегда готов сделать следующий шаг и расширить границы дозволенного. Такого же принципа придерживается и диджей Рафаэль, с которым записана коллаборация «Beat Goes On». Это второе место в глобальном чарте «Beat».

0: Dance. Первое место.
1: Хюгель, диджей родом из многокультурного города Марселя во Франции. Продюсер бережно хранит ритмы, на которых вырос, а в его работах можно услышать влияние классического латиноамериканского хаоса и афрохаоса, а также других завораживающих мировых звучочков. Мгновенно он влетел в мировые чарты с синглом «Moving to the Sun», но еще бы здесь мы слышим и легенду хаос-сцены «Альтранатей». Интересно, что этот трек занимает первую строчку и в британском танцевальном чарте. Поздравляем Хюгеля! К тому же, эта песня еще и в горячей ротации на центре.

буквы из этого трека выучил. A, E, I, O, U. Ну, если что, на сайте centerfm.by в разделе «Что играла» можешь подсмотреть название этого трека. Оливер Хелденс, резидент радиостанции Центр-ФМ, в нашем эфире прямо сейчас. Ну, тут уже доигрывает его работа. Очень скоро сместят Disco Lines

0: и уже готовы свежие новости. Сейчас все узнаем.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Ключевой темой доклада стала международная повестка с учетом недавних встреч премьер-министра Беларуси. Во время визита в Кыргызстан Александр Турчин встретился с президентом Садыром Жапаровым, обсудив двусторонние отношения, интеграционные связи в рамках Евразийского экономического союза, гуманитарное сотрудничество. В Беларуси увеличат количество станций для зарядки электротранспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Документ уточняет, где именно появятся новые зарядные терминалы до 2030 года. К развитию инфраструктуры активно подключается Белтелеком. Ранее он был назначен вторым после «Беларуснефти» госоператором по установке и обслуживанию медленных зарядных станций. В Минской области запустили чат-бот для оперативной помощи молодым специалистам. С помощью чат-бота молодые специалисты могут оперативно сообщать о любых проблемах, связанных с неудовлетворительными условиями проживания, нарушением условий труда и установленных норм другими волнующими вопросами. На въездной стороне в пункте пропуска Брест 13 августа по 10 сентября будут ремонтировать навесные конструкции. Чтобы минимизировать неудобства для прибывающих в страну, мероприятия будут организованы поэтапно. Эти обстоятельства могут отразиться на времени прохождения границы через пункт пропуска. Информацию следует учитывать при планировании пересечения белорусско-польской границы в указанный период времени. По всей Беларуси проводится масштабный мониторинг школьных товаров. Проверяют качество материалов, безопасность, соответствие требованиям и маркировке. Отдельное внимание ценообразованию. Если продукт вызывает вопросы, его отправляют в лабораторию. Основной поток покупателей в магазинах ожидается после 15 августа, когда дети вернутся из оздоровительных лагерей. Новости компании. День рождения ювелирной сети «Соколов» – отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте украшения из золота и серебра с выгодой до 65% и получите дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на сайте «Соколов» belarus.by по телефону плюс 375-29-537-44-44. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Ньюсмейкери.
1: Герой новости Добби, да, тот самый домовой эльф из истории про Гарри Поттера. Ему мальчик подарил носок и тем самым освободил. Фанаты помнят, что персонаж погиб в фильме, а сцена его смерти снималась на пляже Уэльси. И вот с тех пор фанаты книг Джоан Роулинг и фильмов про Гарри Поттера превратили пляж в место паломничества, оставляя на камнях носки и послания. Несколько лет назад власти даже разрешили сохранить этот мемориал, но попросили не оставлять носки, потому что уже очень уязвима экосистема пляжа. Однако тут появилась новая угроза. Через мемориал намеревались провести провода. Энергомост стоимостью 580 миллионов долларов соединяет электросети Великобритании и Ирландии кабелем. И нужно было проложить кабель как раз через то место, где чтят память Добби. Узнав об этих планах, фанаты завалили компанию звонками. После сотни звонков обеспокоенные поклонники достучались до компании-оператора и трассу подводного кабеля между Великобританией и Ирландией решили скорректировать. Линию проложат в обход захоронения эльфа на пляже Уэльси. В итоге команда перенесла трассу и, в общем, полностью обошла этот мемориал. Правда, теперь линия проходит совсем рядом с археологическими останками бронзовой эпохи. Тут уже другие специалисты, видимо, будут вопросы поднимать. Но местные жители решением остались довольны. Все-таки вот эта могила Добби привлекает туристов со всего мира. А туризм приносит экономике графства около 800 миллионов долларов в год и обеспечивает 23% рабочих мест. Конечно, они будут оберегать это местечко. Что тут можно добавить? Добби в очередной раз спасен.
0: Ньюсмейкеры. Белорусский трек.

0: искусственного интеллекта. Нет, конечно, он помогает, но вот когда начинается злоупотребление, есть риск, что мы начнем деградировать, не задействуя свой собственный мозг. Ну и вот сообщается, что новые модели чат-бота Claude будут вставлять в генерируемый текст незаметный водяной знак. Он не повлияет на смысл или читаемость, но будет сохраняться при копировании и вставке. Этот водяной знак поможет издателям, школам и университетам бороться с выдачей и текстов за собственные. Так, что касается музыки, вот я где-то слышала, что вот эти генерируемые треки тоже будут иметь маленький какой-то такой звучок, то есть человеческое ухо его не слышит, но другие системы сразу поймут, что это все сгенерировано нейросетью. Ну и вот тоже музыкальный стриминговый сервис Spotify сообщает, что начнет маркировать ИИ артистов. Профили музыкантов получат бейджи ИИ персона и, вероятно, ИИ персона. Первый бейдж промаркирует артистов, подтвердивших свою искусственную природу. Ну а второй получат те, кого сервис заподозрил в использовании искусственного интеллекта. Такие дела. Ну, у нас далее артисты, которые, я надеюсь, самостоятельно все придумали благодаря таланту. Фредди Клеменс, Lost Frequencies и West End. Очень скоро.
1: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Белорусский трек.

0: Сегодня теплее всего в Бресте до 24 градусов, в Гомеле и Гродно 22, в Витебске, Могилеве, а также в Минске плюс 20. Везде переменная облачность и никаких осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Кафе «Рекорд» и «Кассия» продолжают этот день. День каллиграфии отмечается сегодня, если что. Ну, вообще, во время, когда почерк нужен в основном для подписи в документе и ту не расширяется,

скрытности и рационализме, а крупный размашистый почерк выдает общительного и эмоционального человека. Пока же желаю, чтобы твой день вырисовывался красивым, четким и с большой буквы «С». Ну и продолжаем середину недели вместе с Джази.

0: И впереди хит New Religion от Bebe Rexha. Бодрого и продуктивного тебе продолжение дня в ритме Центр ФМ.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00. Минск.

0: Когда-то, будучи мальчиком, в пачке сухого завтрака он нашел подарочный диск с программой для написания музыки на компьютере. Быстро во всем разобрался. И когда подрос, уже сам, в принципе, может давать уроки и делать мастер-классы по созданию классных кочевых треков. Jonas Blue в нашем эфире был с треком Age of Desire, но на этом не останавливаемся. На очереди австралиец Fisher. Встречайте Еста. Гость из Бразилии Алок. И его новый проект Something Else. Все это лови сразу после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Ключевой темой доклада стала международная повестка с учетом недавних встреч премьер-министра Беларуси. Во время визита в Кыргызстан Александр Турчин встретился с президентом Садыром Жапаровым, обсудив двусторонние отношения, интеграционные связи в рамках Евразийского экономического союза, гуманитарное сотрудничество. Здоровое, качественное и вкусное. С 1 сентября появятся новации в школьном питании. Теперь в столовых будут предлагать блинчики с различными начинками, наггетсы, запеченный картофель с соусом. Изменения отражают предпочтения учеников. Из рациона исключили часть продуктов, которые школьники ели неохотно. В итоге новый гибкий формат одноразового питания. Второй завтрак для первой смены, полдник для второй. Состоять будет из трех блюд, закуска или салат, горячий напиток. Мошенники стали рассылать сообщения, якобы ваш ребенок совершает подозрительные платежи. Прикрепляют ссылку по ней, просят загрузить фото паспорта и данные от интернет-банкинга. Полученные данные используют для хищения денег. Часто оформляют дополнительные кредиты. Запрет на посещение лесов продолжает действовать в 29 районах Беларуси. Запрет подразумевает под собой то, что лесные массивы нельзя посещать категорически, в том числе для прогулок, отдыха на природе и прочего. Также в этом случае запрещается въезд транспорта, за исключением транспорта лесохозяйственного учреждения и органов, осуществляющих контроль. Сегодня в Минске проводится единый день депутата. Жители города вправе обратиться на прием к депутату Минского городского совета депутатов до 8 часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба Мингруспалкома. Предварительная запись не требуется. Прием открыт для всех минчан, независимо от мест проживания. Все подробности на официальном сайте Мингруспалкома. Новости компании. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь, выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на contoshop.by. Телефон 8029-622-69-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Белорусские грации начинают выступление на чемпионате мира по художественной гимнастике. Представительный турнир, в котором примут участие 350 спортсменок из 73 стран, стартует во Франкфурте на Майне сегодня. В индивидуальных соревнованиях нашу страну представит бронзовый призер Олимпиады и чемпионка мира Алина Горнасько, а также Дарья Веренич и Николь Лиута. В Германии будут разыграны медали и в командном зачете. Для сборной Беларуси это первый за 5 лет чемпионат мира. Завершится планетарный форум 16 августа. Сомалийский футбольный судья Омар Артан получил достойную компенсацию после скандала во время чемпионата мира в США. Всего 2 месяца назад лучшего арбитра Африки не пустили в Штаты работать на Мундиале, несмотря на действующую американскую визу. Но сегодня вечером Артан будет обслуживать матч за Суперкубок УЕФА. Он станет первым главным арбитром не из Европы в поединке за этот трофей. Игра пройдет в пригороде австрийского Зальцбурга, где встретятся победитель Лиги чемпионов французский Пари Сен-Жермен и обладатель трофея Лиги Европы английская Астон Вилла. Стали известны интересные подробности соглашения Мохаммеда Салаха с турецким Трабзонспором. Помимо зарплаты в 35 миллионов евро за 2 года и 20% прибыли от продажи футболок с его фамилией, клуб предоставит египтянину виллу в Трабзоне на огромном участке, где есть 6 ванных комнат, бассейн, сауна, кинотеатр, детская площадка и тренажерный зал. Личная охрана и повар, конечно же. Салаху и каждому из членов его семьи выделят люксовые автомобили. Также интересны и оплачиваемые ежемесячные траты – 20 тысяч евро на продукты, 10 тысяч на парикмахера для жены или, например, 5 тысяч евро на туалетную бумагу. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: Вот многие носят электронные браслеты, которые отслеживают пульс, давление, ну а кто-то носит и умные кольца. Так вот, за ними, за этими кольцами, говорят специалисты, будущее. Исследователи из Калифорнийского университета разработали прототип умного кольца, способного анализировать состав пота, чтобы отслеживать сразу несколько биомаркеров здоровья. Устройство называется Charm. В отличие от большинства современных смарт-колец, которые измеряют пульс, температуру тела и качество сна с помощью оптических датчиков, новинка анализирует именно химический состав пота. Встроенные сенсоры измеряют уровень глюкозы, витамин С, даже алкоголь могут найти. По словам ученых, такая технология может помочь лучше отслеживать реакцию организма на питание и физическую активность. При этом разработчики подчеркивают, что устройство пока на стадии прототипа. То есть еще предстоит пройти дополнительные клинические испытания, и если все good, то запустят в производство. Ну и вообще авторы считают, что в будущем вот такие подобные химические сенсоры могут вывести вот эти устройства для мониторинга здоровья на новый уровень. Но это действительно удобно. Надел колечко, и все понятно, что с тобой происходит. Но, к сожалению, у нас нет никаких сенсоров, чтобы понять, как обстоят дела с твоим настроением и тонусом. Но все-таки стараемся его поддерживать. И если что, обращайся. Центр FM, танцевальная станция, будет тебя заряжать и дальше электронно-танцевальным саундом. Фанк Трибу прямо по курсу. Рехэп и Изи Бизу присоединятся. Ну и обещанный Фишер тоже заглянет.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Честно говоря, температура по утрам все больше напоминает осеннюю, но как-то плюс 10, свежо, особенно когда ты в босоножках. Но днем все еще лето. И вот в Бресте сегодня, например, до 24 градусов. В Гомеле и Гродно 22, в Витебске, Могилеве и Минске до 20 со знаком плюс. Везде переменные облачности и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: центре поддержал Касьян, диджей, продюсер, обладатель премии Грэмми из Австралии. Известен он как новатор на сцене мелодичного хауса и техно. Более 200 миллионов прослушиваний по всему миру. 1,5 миллиона ежемесячных слушателей. Благодаря, конечно же, уникальному звучанию. Ну и невозможно не поддержать треки Касьяна в эфире белорусской танцевальной станции. Однако стоит отметить, что и наших отечественных продюсеров и диджеев мы тоже с радостью ждем в эфире с классными работами. Как с нами связаться, можно найти всю подробную информацию на сайте centrfm.by. Музыкальный наш редактор будет только рад огромному количеству качественного музыкального материала. И, конечно, мы, диджеи, тоже в эфире с удовольствием будем рассказывать и знакомить с новыми именами на белорусской электронно-танцевальной сцене. Так что свяжись с нами, если ты творец и очень хочешь обнародовать свое творчество. Ну, пока расскажу о музыкальных планах. Above and Beyond готовы присоединиться. А также Cascade. Ну и очень скоро с нами Медуза вместе с Рани. Отличного тебе продолжения дня.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Лето. Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
1: Белорусский трек.

0: В эфире Above and Beyond, британское трио, которое по воскресеньям на Центр ФМ устраивает групповую музыкальную терапию в рамках своего двухчасового радиошоу Group Therapy. Но уже сегодня вечером лови свежий эпизод радиошоу Тиеста «Призматик». А все подробности касательно выходящих в эфир программ узнаешь на нашем сайте centrfm.by, потому что каждый вечер, ежедневно мы чем-нибудь таким радуем своих слушателей, в первую очередь, конечно, любителей электронно-танцевального саунда. И двигаемся дальше. Джеймс Хайп в этом часе. Упомянутый Тиесто на месте. И трио Бауза очень скоро. Обещаю, вернемся к музыке сразу после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко провел совещание с членами Совета министров. На повестке дня стояли темы работы агропромышленного комплекса, поддержки семьи с детьми и охраны природы. Одна из самых дискуссионных тем – стимулирование рождаемости. Чтобы выбраться из демографической ямы, государство готово изменить подход к начислению пособия за уходу за ребенком до 3 лет. Премьер-министр Беларуси провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Главы правительства рассмотрели вопросы экономики и взаимоотношений двух стран. Президент детально поинтересовался итогами этих встреч и переговоров. Были затронуты также вопросы участия главы белорусского государства в предстоящих саммитах ряда международных организаций. С 1 августа более 60 тысяч молодых специалистов пришли на новые рабочие места. Художник-декоратор, врач-офтальмолог, зоотехник. Профессии, к которым ребята шли несколько лет, наконец перестали быть строчкой в дипломе и превратились в часть их повседневной жизни. Первые рабочие дни редко обходятся без волнения, но уже совсем скоро оно уступит место опыту. В Беларуси дорабатывают закон об административной ответственности. Новации есть сразу по нескольким направлениям в связи с директивами и отраслевыми законами, которые были приняты в последнее время. Так установлена ответственность за незаконный оборот криптовалюты и низкое качество сотовой связи для операторов. Появились и смягчения, в частности, возможность для субъектов хозяйствования устранить нарушения в короткие сроки и таким образом избежать наказания. Меняются и подходы с учетом истории правонарушений. Студенты БГУ завоевали сразу 6 медалей на Международной олимпиаде по математике в Болгарии. В программе 10 сложнейших задач – математический анализ, геометрия и теория чисел. 1500 участников из 48 стран мира по числу медалей белорусская сборная заняла 2-е место. Это один из лучших результатов за всю историю участия команды БГУ. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Чуть больше 2 недель остается до сентября, и, возможно, кто-то от осознания, что лето уже все, поддался хандре. Но в психологии даже есть такое явление, как августовский блюз, то есть грусть в преддверии осени. И по словам специалистов, некоторые люди особенно сильно грустят в конце лета. Чтобы отделить летние переживания от осенней хандры, ученые предлагают называть первые августовским блюзом. Ну, то есть вот эти вот переживания. По сути, это грусть или тревога, связанные с ожиданием более плотного графика, рутины новых задач. Ну, еще бы, потому что с наступлением осени у многих дети в школу вернутся. С этим возвращаются и совместные домашки, и различные проблемы. А еще, конечно, и холода, и пасмурная погода. В общем, августовский блюз во многом похож на печаль, которую многие из нас испытывают в воскресенье, то есть накануне первого рабочего дня. Тем, кто грустит в преддверии осени, ученые советуют постепенно привыкать к новому распорядку дня. Но самое главное, рекомендуют строить планы на осень, такие, что вдохновят человека и заставят с трепетом ждать первых желтых листьев. А если заглянуть в календарь событий, например, на сентябрь, там столько анонсировано различных фестивалей и вечеринок. В принципе, каждый выходной можно наполнить какими-то такими танцевальными музыкальными эмоциями. Ну, рекламировать не стану, обо всем по порядку. Рано или поздно, конечно же, расскажу, какие мероприятия нас ожидают. Пока коротко о музыкальных планах этого часа. Адриатик впереди, Лиза Рус компанию составит и Тиесто вместе с Матамы также в плейлисте.
1: Реклама.
2: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00, Минск.
1: Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Это «Центр FM». Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Новый трек.

0: Сегодня в Бресте до 24 градусов, в Гомеле и Гродно 22, в Витебске, Могилеве и Минске плюс 20. Везде переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Ключевой темой доклада стала международная повестка с учетом недавних встреч премьер-министра Беларуси. Во время визита в Кыргызстан Александр Турчин встретился с президентом Садыром Жапаровым, обсудив двусторонние отношения, интеграционные связи в рамках Евразийского экономического союза, гуманитарное сотрудничество. В Беларуси увеличат количество станций для зарядки электротранспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Документ уточняет, где именно появятся новые зарядные терминалы до 2030 года. К развитию инфраструктуры активно подключается Белтелеком. Ранее он был назначен вторым после «Беларусьнефти» госоператором по установке и обслуживанию медленных зарядных станций. В Минской области запустили чат-бот для оперативной помощи молодым специалистам. С помощью чат-бота молодые специалисты могут оперативно сообщать о любых проблемах, связанных с неудовлетворительными условиями проживания, нарушениями условий труда и установленных норм, другими волнующими вопросами. За минувшие сутки в милицию поступило 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 35 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. В Минске начали оцифровку документов ЗАГСов с использованием ИИ. Министр юстиции заявил, что в столице запущен пилотный проект по созданию электронной базы актов гражданского состояния. В Минюсте уточнили, что переводу в цифровой формат подлежат все бумажные архивы ЗАГСов с 1944 года. Почти 26,5 миллионов записей. На данный момент оцифровано около 40%. Новости компании. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь, выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на contashop.by. Телефон 8029-622-69-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Макс Стайлер выпустил EP «I Don't Think I Can Stop». Американский продюсер Макс Стайлер представил 6-трековый мини-альбом «I Don't Think I Can Stop» на своем лейбле «New Moda». Это тек-хаус-работа, в которой слышно развитие его фирменного стиля, плотный бас и характерный грув. Многие треки с EP уже звучали на его выступлениях на Coachella и Lollapalooza. Релиз продолжает успешную серию синглов, включая «Old School Flavor», «One More» с участием «Adapt», а также ремикс «Solomon». Макс Стайлер продолжает балансировать между андеграундной репутацией и мейнстрим-признанием, что делает его одним из ведущих тек-хаус-продюсеров.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: среду в Белоруссии без осадков. Достаточно солнечно, в среднем около 20 градусов тепла, только в Витебске почему-то всего-то плюс 18.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэнди Элеграм, Кипом Беливен. Впереди еще много нового и интересного.

0: услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко провел совещание с членами Совета министров. На повестке дня стояли темы работы агропромышленного комплекса, поддержки семей с детьми, охраны природы. Одна из самых дискуссионных тем – стимулирование рождаемости. Чтобы выбраться из демографической ямы, государство готово изменить подход к начислению пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Здоровое, качественное и вкусное. С 1 сентября появятся новации в школьном питании. Изменения отражают предпочтения учеников. Из рациона исключили часть продуктов, которые школьники ели неохотно. В итоге новый гибкий формат одноразового питания. Второй завтрак для первой смены, полдник для второй. Состоять будет из 3 блюд, закуска или салат, горячий напиток. Мошенники стали рассылать сообщения, якобы ваш ребенок совершает подозрительные платежи. Прикрепляют ссылку, по ней просят загрузить фото паспорта и данные от интернет-банкинга. Полученные данные используют для хищения денег, часто оформляют дополнительные кредиты. Запрет на посещение лесов продолжает действовать в 29 районах Беларуси. Запрет подразумевает под собой то, что лесные массивы нельзя посещать категорически, в том числе для прогулок, отдыха на природе и прочего. Также в этом случае запрещается въезд транспорта, за исключением транспорта лесохозяйственного учреждения и органов, осуществляющих контроль. Сегодня в Минске проводится единый день депутата. Жители города вправе обратиться на прием к депутату Минского городского совета депутатов до 8 часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба Мингорсполкома. Предварительная запись не требуется. Прием открыт для всех минчан, независимо от места проживания. Все подробности на официальном сайте Мингорсполкома. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Маупи Нек. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
2: Тюль. Всего за 10 рублей.
1: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Белорусский трек.
4: Возле запутанной дни.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не

0: среду в Белоруссии без осадков. Достаточно солнечно, в среднем около 20 градусов тепла, только в Витебске почему-то всего-то плюс 18.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Макс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителей Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
2: Белорусский трек.

Sometimes I catch myself thinking maybe

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэромек. На центре много

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на

0: Новости.
1: Ведь от того, смогут ли труженики села и те, кто пришел к ним на помощь, по максимуму воспользоваться хорошей ситуацией, зависит продуктовое разнообразие в наших магазинах и сумма, которую страна получит от экспорта. Республиканские караваи уже весят больше 7 миллионов тонн с учетом рапса. И это на 1,5 миллиона больше, чем в такой же день прошлого года. Жатва в каждом регионе неравномерная. К примеру, на юге Минской области основной фронт позади. Комбайны отправляются на помощь северным регионам. С опережением графика работают и в центре региона. В Смолевичском районе, например, перешагнули экватор жатвы. Убрано больше половины от общих посевов. Средняя урожайность 54 центнера с гектара. Местные аграрии приступили к озимой пшенице. Зерносушильные комплексы работают в круглосуточном режиме. Задача – максимально обеспечить сохранность зерна. Курс на профилактику правонарушений. В Беларуси постоянно идет работа над совершенствованием законодательства об административной ответственности. Новации сразу по нескольким направлениям. Они закреплены в директивах и отраслевых законах, которые приняты в последнее время. Так, установлена ответственность за незаконный оборот криптовалюты и низкое качество сотовой связи. Появились и смягчения, в частности, возможность для субъектов хозяйствования устранить нарушения в короткие сроки и таким образом избежать наказания. Меняются подходы с учетом истории правонарушений. Соревнования сильных. В Витебске открытый кубок страны по пожарно-спасательному спорту. Соревнуются 9 команд. Дисциплины, которые спасатели проходят и в своей реальной службе. Это подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета и боевое развертывание мотопомпы. Участвуют как мужчины, так и женщины. Для тренерского штаба и судей кубок контрольный. По его результатам будет окончательный отбор кандидатов на предстоящие чемпионаты мира. У юношей и девушек соревнования начнутся уже на следующей неделе в Жуковском. Взрослые участники встретятся в ноябре в Баку. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Oh, like a fight machine.

0: среду в Белоруссии без осадков. Достаточно солнечно, в среднем около 20 градусов тепла, только в Витебске почему-то всего-то плюс 18.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет, оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника, ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00. Минск.

ефіра на центрі. Алак Фейслес, Сем Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Алфа-Докс, Wake Up Dead, ремикс СРС. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете

0: Новости.
1: Когда есть все для того, чтобы собрать хороший урожай, продолжается ответственный период для аграриев, уборочная. Ее ход под пристальным вниманием главы государства. Ведь от того, смогут ли труженики села и те, кто пришел к ним на помощь по максимуму воспользоваться хорошей ситуацией, зависит продуктовое разнообразие в наших магазинах и сумма, которую страна получит от экспорта. Республиканский каравай уже весит больше 7 миллионов тонн с учетом рапса. И это на 1,5 миллиона больше, чем в такой же день прошлого года. Золото белорусского образования. Студенты БГУ завоевали сразу 6 медалей на Международной олимпиаде по математике. Она прошла в Болгарии. За каждой наградой долгое время подготовки, состязания одно из самых престижных в области точной науки. В программе 10 сложнейших задач. Математический анализ, геометрия и теория чисел. 500 участников из 48 стран. По числу медалей белорусская сборная заняла второе место. Новое учебное пособие по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» появится в белорусских школах. Оно предназначено для 4-х классов. Туда добавили практикоориентированное задание. Всего к новому 26-27 учебному году Академия образования совместно с Министерством образования и издательством «Адукация и выхование» подготовила 28 учебных пособий. Приятная новость пришла из Парижа, где продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. За награды турнира сражались наши пловцы. И на дистанции 50 метров баттерфляем результатом порадовал белорус Григорий Пекарский. Наш пловец завоевал бронзовую медаль, уступив победителю россиянину Егору Корневу 16 секунды. Второе место занял француз Максим Груссе. Для Григория Пекарского эта медаль стала первой на чемпионатах Европы. В полуфинале он также обновил рекорд Беларуси, который держался 13 лет. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Макс Стайлер выпустил EP «I Don't Think I Can Stop». Американский продюсер Макс Стайлер представил 6-трековый мини-альбом «I Don't Think I Can Stop» на своем лейбле New Moda. Это тек-хаус-работа, в которой слышно развитие его фирменного стиля, плотный бас и характерный грув. Многие треки с EP уже звучали на его выступлениях на Coachella и Lollapalooza. Релиз продолжает успешную серию синглов, включая «Old School Flavor», «One More» с участием «Adapt», а также ремикс «Solomon». Макс Стайлер продолжает балансировать между андеграундной репутацией и мейнстрим-признанием, что делает его одним из ведущих тек-хаус-продюсеров.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: четверг в Витебске холоднее всего. Всего-то плюс 15. И да, там еще небольшой дождь. Теплее всего в Бресте, плюс 22, но там пасмурно. В остальных городах облачно с прояснениями и около 20 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: «Кайрас» и «Хлиба». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов

0: Новости.
1: Продолжается ответственный период для аграриев. Уборочная. Ход под пристальным вниманием главы государства. Республиканский каравай весит уже больше 7 миллионов тонн с учетом рапса. И это на 1,5 миллиона больше, чем в такой же день прошлого года. По регионам ситуация такая. Минская область уверенно приближается ко 2 миллиону тонн зерна. Брещина взяла 1,5-миллионную планку. К такой же цели идут аграрии Гродненщины. Хозяйства Гомельского региона вот-вот перешагнут миллионный рубеж. На счету Могилевской области почти 800 тысяч тонн зерна, в Витебской практически 600 тысяч. В целом по стране аграрии прошли 80% зерновых культур без кукурузы. На финише теребление льна. Идет второй укос трав. В горах Кыргызстана больше недели продолжаются поиски двух пропавших белорусов. Связь с альпинистами оборвалась 4 августа после восхождения на пик Курумды. Группа, в которой был еще один турист из Вильнюса, поднялась на вершину без страховки и уведомления госорганов и МЧС. Перед началом спуска альпинисты связались с оператором и сообщили, что двигаются в сторону базового лагеря, но в назначенное время так и не прибыли. В посольстве Беларуси в Кыргызстане сообщили, как только улучшилась погода, в небо подняли вертолеты и беспилотники. На одном из горных хребтов обнаружена альпинистская веревка, а теперь пытаются выяснить, кому она принадлежит. Ранее спасатели нашли палатку пропавших. Внутри никого не оказалось. Колумбия объявила 3-дневный траур по жертвам разрушительного землетрясения. Погибли более 250 человек. Пострадавших 1500. Но это не окончательные цифры. В стране и режим чрезвычайной ситуации. Сотни людей пропали без вести. Одну женщину удалось достать живой из-под завалов спустя 30 часов. Инфраструктура разрушена. Сейсмологи зафиксировали более 100 авторшоков. Повреждены около 5000 домов, десятки дорог. Пополнение в рядах первокурсников. Министерство образования подводит предварительные итоги вступительной кампании. В вузы зачислено более 46 тысяч человек. Каждый четвертый – будущий инженер, каждый десятый – медик, педагог и работник агропромышленного комплекса. Конкурс на некоторые специальности высокий, на графический дизайн в БГУ, например, 13 человек на место. Без вступительных испытаний поступили почти 7 тысяч одаренных абитуриентов. Это победители олимпиад и конкурсов, те, кто окончил школу и колледж с медалями и дипломами отличия. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Go dirt, no sound.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00. Минск.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: четверг в Витебске холоднее всего. Всего-то плюс 15. И да, там еще небольшой дождь. Теплее всего в Бресте, плюс 22, но там пасмурно. В остальных городах облачно с прояснениями и около 20 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

Реклама. Один ролик. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

0: Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

Сегодня в Минске проводится единый день депутата. Жители города вправе обратиться на прием к депутату Минского городского совета депутатов до 8 вечера. Предварительная запись не требуется. Прием открыт для всех минчан, независимо от места проживания. Все подробности на официальном сайте Мингорисполкома. В ногу со временем документы ЗАГСов начали переводить в цифровой формат. Детали обсуждали в историко-культурном комплексе «Лошадский». Собрались парламентарии, представители власти, органов юстиции, судов, говорили о перспективах и эффективности пилотного проекта. Первыми участниками стали ЗАГСы Минска. Для создания электронной базы используют искусственный интеллект. Переводу в онлайн подлежат все бумажные архивы с 1944-го. Это почти 26,5 миллионов записей. Оцифровано около 40%. В Минске работники МЧС при помощи альпинистского снаряжения спустили машиниста башенного крана. Сегодня спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи в спуске оператора башенного крана. Из-за головокружения мужчина не смог спуститься самостоятельно. Работники МЧС при помощи альпинистского оборудования и снаряжения спустили мужчину с высоты 30 метров. Он госпитализирован. Время смотреть на небо. Сразу три ярких астрономических явления. Солнечное затмение, метеорный поток, парад планеты. Все это ночью. Такое комбо, редкость. Последний раз затмение и звездопад сходились 27 лет назад. Персеиды явление ежегодное. Их пик приходится как раз на июль-август. Понаблюдать за метеорным потоком можно и невооруженным глазом. Достаточно выбраться подальше от городских огней и запастись терпением. Около 100 звезд в час. Загадать желание успеет каждый. Теперь новости наших деловых партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на «Зика Баи» по телефону 8029-324-6666. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Белорусские грации начинают выступление на чемпионате мира по художественной гимнастике. Представительный турнир, в котором примут участие 350 спортсменок из 73 стран, стартует во Франкфурте на Майне сегодня. В индивидуальных соревнованиях нашу страну представит бронзовый призер Олимпиады и чемпионка мира Алина Горнасько, а также Дарья Веренич и Николь Лиута. В Германии будут разыграны медали и в командном зачете. Для сборной Беларуси это первый за 5 лет чемпионат мира. Завершится планетарный форум 16 августа. Сомалийский футбольный судья Омар Артан получил достойную компенсацию после скандала во время чемпионата мира в США. Всего 2 месяца назад лучшего арбитра Африки не пустили в Штаты работать на Мундиале, несмотря на действующую американскую визу. Но сегодня вечером Артан будет обслуживать матч за Суперкубок УЕФА. Он станет первым главным арбитром не из Европы в поединке за этот трофей. Игра пройдет в пригороде австрийского Зальцбурга, где встретятся победитель Лиги чемпионов французский Пари Сен-Жермен и обладатель трофея Лиги Европы английская Астон Вилла. Стали известны интересные подробности соглашения Мохаммеда Салаха с турецким Трабзонспором. Помимо зарплаты в 35 миллионов евро за 2 года и 20% прибыли от продажи футболок с его фамилией, клуб предоставит египтянину виллу в Трабзоне на огромном участке, где есть 6 ванных комнат, бассейн, сауна, кинотеатр, детская площадка и тренажерный зал. Личная охрана и повар, конечно же. Салаху и каждому из членов его семьи выделят люксовые автомобили. Также интересны и оплачиваемые ежемесячные траты – 20 тысяч евро на продукты, 10 тысяч на парикмахера для жены или, например, 5 тысяч евро на туалетную бумагу. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Белорусский трек.

0: центре первого.
1: Президент Беларуси в начале рабочей недели встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России. Поводом стало вручение Александру Лукашенко возрожденной Ленинской премии. Геннадий Зюганов всю жизнь посвятил партийной работе, руководит фракцией КПРФ в российском парламенте. У политиков долгая история отношений личных и государственных. Также в повестке были совершенствование белорусско-российского сотрудничества, развитие межпартийного взаимодействия. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Эквадора Даниэля Набоа с национальным праздником – Днем провозглашения независимости. Александр Лукашенко подчеркнул, что двусторонние отношения между Минском и Кито имеют значительный потенциал для взаимовыгодного наращивания торговли и сотрудничества в сельскохозяйственной, промышленной, научно-технической и других сферах. Чувствительное для бюджета, но самое главное для людей. Во вторник президент собрал совещание с руководством Совета министров. На повестке вопросы, для решения которых правительство предложило новации. В частности, трансформировать выплаты пособий по уходу за ребенком до 3 лет, изменить схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. АПК должен получать удобрения вовремя и в полном объеме, иначе упадет урожайность, что критично для животноводства и экспорта продуктов. Поэтому государство не просто контролирует процессы, но и помогает льготами. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Ключевой темой доклада стала международная повестка с учетом недавних встреч премьер-министра Беларуси. Во время визита в Кыргызстан Александр Турчин встретился с президентом Садыром Жапаровым, обсудив двусторонние отношения, интеграционные связи в рамках Евразийского экономического союза, гуманитарное сотрудничество. Кроме того, премьер-министр Беларуси провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Главы правительств рассмотрели вопросы экономики и взаимоотношений двух стран. Президент детально поинтересовался итогами этих встреч и переговоров. Были затронуты также вопросы участия главы белорусского государства в предстоящих саммитах ряда международных организаций. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси в первой половине рабочей недели.
0: В центре первого. Центр FM.

0: miss you, baby. Come home.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
4: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет, запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: четверг в Витебске холоднее всего. Всего-то плюс 15. И да, там еще небольшой дождь. Теплее всего в Бресте, плюс 22, но там пасмурно. В остальных городах облачно с прояснениями и около 20 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
2: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
5: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
6: Белорусский трек.

0: Реклама. Один ролик. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Новинки эфира.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре.

0: Новости.
1: Когда есть все для того, чтобы собрать хороший урожай, продолжается ответственный период для аграриев, уборочная. Ее ход под пристальным вниманием главы государства. Ведь от того, смогут ли тружники села и те, кто пришел к ним на помощь, по максимуму

воспользоваться хорошей ситуацией зависит продуктовое разнообразие в наших магазинах и сумма, которую страна получит от экспорта. Республиканский каравай уже весит больше 7 миллионов тонн с учетом рапса, и это на 1,5 миллиона больше, чем в такой же день прошлого года. Но жатва в каждом регионе неравномерная. К примеру, на юге Минской области основной фронт позади. Комбайны отправляются на помощь северным районам. С опережением графика работают и в центре региона. В Смолевичском районе, например, перешагнули экватор жатвы. Убрано больше половины от общих посевов. Средняя урожайность 54 центнера с гектара. Местные аграрии приступили к озимой пшенице. Зерносушильные комплексы работают в круглосуточном режиме. Задача максимально обеспечить сохранность зерна. Курс на профилактику правонарушений. В Беларуси постоянно идет работа над совершенствованием законодательства об административной ответственности. Новации сразу по нескольким направлениям. Они закреплены в директивах и отраслевых законах, которые приняты в последнее время. Так установлена ответственность за незаконный оборот криптовалюты, низкое качество сотовой связи. Появились и смягчения. В частности, возможность для субъектов хозяйствования устранить нарушения в короткие сроки и таким образом избежать наказания. Меняются подходы с учетом истории правонарушений. Соревнования сильных. Витебский открытый кубок страны по пожарно-спасательному спорту. Соревнуются 9 команд. Дисциплины, которые спасатели проходят и в своей реальной службе. Это подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарные эстафеты и боевое развертывание мотопомпы. Участвуют как мужчины, так и женщины. Для тренерского штаба и судей кубок контрольный. По его результатам будет окончательный отбор кандидатов на предстоящие чемпионаты мира. У юношей и девушек соревнования начнутся уже на следующей неделе в Жуковском. Взрослые участники встретятся в ноябре в Баку. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Макс Стайлер выпустил EP «I Don't Think I Can Stop». Американский продюсер Макс Стайлер представил 6-трековый мини-альбом «I Don't Think I Can Stop» на своем лейбле New Moda. Это тек-хаус-работа, в которой слышно развитие его фирменного стиля, плотный бас и характерный грув. Многие треки с EP уже звучали на его выступлениях на Coachella и Lollapalooza. Релиз продолжает успешную серию синглов, включая Old School Flavor, One More с участием Adapt, а также ремикс Solomon. Макс Стайлер продолжает балансировать между андеграундной репутацией и мейнстрим-признанием, что делает его одним из ведущих тек-хаус-продюсеров.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Русский трек.

Радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: четверг в Витебске холоднее всего. Всего-то плюс 15. И да, там еще небольшой дождь. Теплее всего в Бресте, плюс 22, но там пасмурно. В остальных городах облачно с прояснениями и около 20 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр FM.

0: @centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специальном белорусском танцевальном радио Центр FM.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Новый трек.
1: I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: Новости.
1: Когда есть все для того, чтобы собрать хороший урожай, продолжается ответственный период для аграриев, уборочная. Ее ход под пристальным вниманием главы государства. Ведь от того, смогут ли труженики села и те, кто пришел к ним на помощь, по максимуму воспользоваться хорошей ситуацией, зависит продуктовое разнообразие в наших магазинах и сумма, которую страна получит от экспорта. Республиканский каравай уже весит больше 7 миллионов тонн с учетом рапса. Это на 1,5 миллиона больше, чем в такой же день прошлого года. Золото белорусского образования. Студенты БГУ завоевали сразу 6 медалей на Международной олимпиаде по математике. Она прошла в Болгарии. За каждой наградой долгое время подготовки и состязания, одной из самых престижных в области точной науки. В программе 10 сложнейших задач, математический анализ, геометрия и теория чисел. 500 участников из 48 стран. По числу медалей белорусская сборная заняла второе место. Новое учебное пособие по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» появится в белорусских школах. Оно предназначено для 4-х классов. Туда добавили практикоориентированное задание. Всего к новому 26-27 учебному году Академия образования совместно с Министерством образования и издательством «Адукация и выхование» подготовила 28 учебных пособий. Приятная новость пришла из Парижа, где продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. За награды турнира сражались и наши пловцы, и на дистанции 50 метров баттерфляем результатом порадовал белорус Григорий Пекарский. Наш пловец завоевал бронзовую медаль, уступив победителю, россиянину Егору Корневу, 16 секунды. Второе место занял француз Максим Груссе. Для Григория Пекарского эта медаль стала первой на чемпионатах Европы. В полуфинале он также обновил рекорд Беларуси, который держался 13 лет. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

0: четверг в Витебске холоднее всего. Всего-то плюс 15. И да, там еще небольшой дождь. Теплее всего в Бресте, плюс 22, но там пасмурно. В остальных городах облачно с прояснениями и около 20 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Вы слушаете «Центр-ФМ».

0: четверг в Витебске холоднее всего. Всего-то плюс 15. И да, там еще небольшой дождь. Теплее всего в Бресте, плюс 22, но там пасмурно. В остальных городах облачно с прояснениями и около 20 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Четверг в Витебске холоднее всего. Всего-то плюс 15. И да, там еще небольшой дождь. Теплее всего в Бресте, плюс 22, но там пасмурно. В остальных городах облачно с прояснениями и около 20 градусов тепла.
2: По материалам ресурса Погода.бай.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Далее «Призматик» с «Тиесто» на центре.
1: Категория 16+.
0: «Тиесто». Диджей номер 21 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль «Глобальная сцена». Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное радиошоу «Тиесто Призматик». Спеши летятом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по средам в 22:00. This is... Tiesto. Go, go, go. Fast track to a new era.

0: It's August.
1: Вы слушаете Призматик с Тиесто только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Prismatica The Mix with Tiësto и Калеб Арредондо.
1: Вы слушаете Prismatic с Тиесто только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С MaxLineом.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.

0: Seal, Feather.
1: Вы слушаете Призматик в стиле 100, только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете «Призматик» с Тиесто только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

That was Nico with Some Love. Before that, another song with Kiki, только на Center FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушали радиошоу «Призматик» с Тиесто. Только на Центр-ФМ. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр-ФМ выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Вы слушаете «Центр FM», и это «Experts Only Radio» с Джон Саммит.
1: Категория 16+.
2: Welcome to «Experts Only».
3: I could show you.
2: «Experts Only Radio».

Вы слушаете Центр FM, и это Experts Only Radio с Джон Саммит. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Tomorrow's a new day. Positive mental attitude.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: Центр FM.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.